0: Готовы узнать, что звезды готовят именно для вас на предстоящую неделю? Тогда слушайте «Звезды на пели» «Астрохит недели» по субботам в 11:00. Астропрогноз на языке популярных хитов.
1: Астрохит недели.
0: Не пропусти.

каждый хит становится историей, но не каждая история становится хитом. Global Hit — это 20 самых мощных треков со всего мира. И только один из них пробьется на вершину. Факты, сплетни, новости и много-много музыки. На радио Могилев. Слушай каждую пятницу в 17.15.

Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.

0: Могилеве 4 утра.
1: августа. По Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный, юго-западный. Температура воздуха днем +23, +28.

полуночи. Позволь музыке унести тебя в мир мечтаний. Каждый четверг в 23:00 только медленная музыка. И мой голос для тебя.

ваши приветы, поздравления и море позитива. Каждый день с 13 до 14 передаем хорошее настроение в программе «Привет в обед». Пишите, и ваш привет прозвучит в эфире.

0: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Мы собрали здесь все самое важное.
1: Наши хиты.

0: В Могилеве 5 утра.
1: августа по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер западный, юго-западный, температура воздуха днем +23, +28.

0: Готовы узнать, что звезды готовят именно для вас на предстоящую неделю? Тогда слушайте «Звезды на пели» «Астрохит недели» по субботам в 11:00. Астропрогноз на языке популярных хитов.
1: Астрохит недели.
0: Не пропусти.

Каждый хит становится историей, но не каждая история становится хитом. Global Hit — это 20 самых мощных треков со всего мира. И только один из них пробьется на вершину. Факты, сплетни, новости и много-много музыки. На радио Могилев. Слушай каждую пятницу в 17:15. I'm losing battles with a voice that I can fight. These streets are far from black and white.

0: Алиса, включи радио Могилев.
1: Хорошо, включаю радио Могилев.

работать молодежи легко. Есть свободное время? Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в Telegram-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.

Самолеты режут небо на части, то несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: так и скрываешь. В Могилеве 6 утра.
1: Радиопрограмма «Радио Могилев». Лицензия номер 02-330-64. Выданная Министерством информации Республики Беларусь от 28 февраля 2014 года. Для лиц старше 12 лет.

0: 19 августа по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер западный, юго-западный, температура воздуха днем +23, +28.
1: Радио Могилев.

Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно.

0: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
1: Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

Я смотрю и не жду, чтобы кто-то мне хлопал. О как, вижу людей, что засунули в чужой хобот. Пропасть, под крылом самолета, впереди горы. Голос, срываю в микро и...

Тех, кто меняет маршрут из-за боли, не обездолен, и ярость превращаю в пульс. С оружия я вновь на приколе, но не стоит думать, что я там какой-то шут. Бывает, так колет, об этом молчу. Немного времени вновь засвечусь. Нет сомнения,

0: Могилеве 7 часов.
1: августа по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер западный, юго-западный, температура воздуха днем +23, +28.

еще думаешь, кем стать, ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй! В 100-отрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд, выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай!

Уважаемые жители Могилевской области, постановлением Совета министров Республики Беларусь обмен чеков имущества на акции открытых акционерных обществ продлен по 31 декабря 2030 года. Обмен производится в подразделениях АСБ «Беларусьбанк» при наличии паспорта гражданина Республики Беларусь и сертификата чеков имущества. В настоящее время к обмену предлагаются акции около 160 открытых акционерных обществ.

0: 高くや。
1: Радио Могилев.

0: 15 августа по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер западный, юго-западный, температура воздуха днем плюс 23, плюс 28.
1: Наши хиты.

пока, пока, котики, моя пармотики, я вас составлял, я уже скучал, чау. Пока, пока, котики, пустота в животике, надо подкрепиться, жука, жука, пиццу.

0: the answer.
1: Новинка на радио Могилев.
2: Падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану

Представители правоохранительных ведомств никогда не позвонят вам в мессенджер, не попросят задекларировать деньги и не проведут следственное действие по телефону. Помните, если вам позвонил неизвестный и использует авторитет госоргана, угрожает обыском, уголовным делом и задержанием, пытается связаться по видеосвязи, скинуть фото документов вам в мессенджер, склоняет к оформлению кредита или переводу денежных средств в интересах следствия, это точно мошенник. Прекратите разговор, не исполняйте требования, озвученные по телефону, и ни в коем случае не переводите деньги. Будьте бдительны.

0: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
1: Телефон рекламной службы 32 32 32.

0: В Могилеве 8 часов.
1: августа по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер западный, юго-западный, температура воздуха днем +23, +28.

Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» – это песни, которые трогают сердце. Корпоративы, юбилеи, дни города. Мы приносим радость в каждый уголок страны. Ансамбль «Беседа» с вами. Звоните. Плюс 375-33 313-37-65. «Беседа» – ваш праздник с белорусским колоритом.

все еще думаешь, кем стать, ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй! В 100 отрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд, выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай!

Радио Могилев. There's always two sides to every story.

0: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
1: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
2: Радио «Могилев».

0: 15 августа по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер западный, юго-западный, температура воздуха днем плюс 23, плюс 28.
1: Наши хиты.

0: смотри.
1: Кліч Палісся запрашає на свято у самый загадковый регион Беларуси. 15 жнівня у Петриковском районе пройде 9-й международный фестиваль этнокультурных традиций Кліч Палісся. Махчимость докрануться до спадщини протков. Гостинность Палішуков, самобытная культура, народные обрады, белорусский фольклор. Вас шакают палісские подворки, интерактивные пляцовки, аутентичные музыки, майстер-классы рамесников, забавы и гульни, шмат белорусского гумору и народные жарты. Только у Ляскавичах можно убачить палескую прыгажуню, святочный фейерверк над Припятью и почуть жаночий голос Палісся. Едем в гости до Палішуков. Сустракаемся у Ляскавичах 15 жнивня.

0: Дорогие жители Могилева, с 15 по 30 августа гастрольный тур «Белгосцирка» с программой «Чудесный шатер». Обезьянки-музыканты, дрессированные медведи и собачки, воздушные гимнасты, эквилибристы, силовой атлет, акробаты, клоуны и не только. Проспект Пушкинский, 1. Территория парка аттракционов.
1: Белорусско-российский университет с сентября организует обучение второй специальности с присвоением квалификаций. Менеджер-экономист, юрист, переводчик-инженер-программист, специалист по охране труда, бухгалтер-экономист, инженер-строитель. Телефон 60 08 30.
2: Могилев-Зеленстрой приглашает на работу инженера по лесному хозяйству. Заработная плата 2000 рублей. Телефон 80 222 70 75 41.

0: Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.
1: Радио Могилев.

0: В Могилеве 10 часов.
1: Августа по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер западный, юго-западный, температура воздуха днем +23, +28.

Ищешь авто? Запомни, где бутик авто в Могилеве. Габровская 23А и Мовчанского 4Б. Пропустили? Повторю. Могилев, Габровская 23А и Мовчанского 4Б. Бутик авто. Авто с пробегом без сомнений.

0: Я устала выбирать.
1: Любимая, пойдем в 7 карат. Там большой выбор золотых и серебряных обручальных колец и розыгрыш 7 роскошных подарков среди покупателей, а также специальные цены от 230 рублей за грамм и оплата в рассрочку от банков-партнеров.
0: Люблю тебя. Пойдем скорее.
1: Начните свою историю сегодня в 7 карат.
2: Срок проведения акции по 31 августа 2026. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону +3 7529 689 77 78.

0: 15 августа по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер западный, юго-западный, температура воздуха днем плюс 23, плюс 28.
1: Наши хиты.

Ночь скидок в Аскона. С 14 по 17 августа скидки до 60%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на Аскона.бай и по номеру 7176.

0: В Могилеве 11 часов.
1: Прогноз погоды. 15 августа по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер западный, юго-западный, температура воздуха днем +23, +28.

0: Дорогие жители Могилева, с 15 по 30 августа гастрольный тур «Белгосцирка» с программой «Чудесный шатер». Обезьянки-музыканты, дрессированные медведи и собачки, воздушные гимнасты, эквилибристы, силовой атлет, акробаты, клоуны и не только. Проспект Пушкинский, 1. Территория парка аттракционов.
1: Ночь скидок в Аскона. С 14 по 17 августа скидки до 60%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на Аскона.бай и по номеру 7176.
2: Наши хиты.

0: Что же подготовили для вас звезды на предстоящую неделю, узнаем прямо сейчас. У меня уже готов недельный астрохит, так что делайте громче. С вами Ира Александрова. Поехали.
1: Астрохит недели.
0: Овны, предстоящая неделя призывает остановиться и рассмотреть в этом быстром мире моменты, которые заставляют восхищаться, ценить и любить. И у вас имеется для этого все. А вдохновит пусть ваш трек недели Джегори «Sail Your Light».

0: недели.
1: Вам, тельцы, предстоящая неделя может преподнести сильное романтическое увлечение. Если у вас уже есть партнер, такие чувства могут возникать с новой интенсивностью. Старайтесь сохранять ясность ума и действовать обдуманно. А ваш трек недели – Люся Чеботина «Зеленые глаза».

близнецы, может, вы сейчас и пытаетесь что-то преодолеть, но помните, все проходит, так стоит ли рваться, если и так все пройдет. А, кстати, внутри вас скрыт бесконечный запас энергии и способности в любой ситуации вдохнуть полной грудью. Верьте в себя, впереди новые возможности. Слушаем трек недели для близнецов Анетта

0: Белорусско-российский университет с сентября организует обучение второй специальности с присвоением квалификаций. Менеджер-экономист, юрист, переводчик-инженер-программист, специалист по охране труда, бухгалтер-экономист, инженер-строитель. Телефон 600-08-30.
1: Я его купила. Кольцо с бриллиантом 1 карат. И всего за 1999 рублей. В 7 карат. Представляешь? Белое золото и бриллиант 1 карат за 1999 рублей. Моя прелесть.
2: Жизнь прекрасна. Не жди повода. Балуй себя украшениями с драгоценными камнями со скидками до 50% в 7 карат.
3: Срок проведения акции по реальности 5-26. Подробности 7 карат. Или по телефону плюс 3529-689-77-78.
4: Ищешь авто? Запомни, где бутик авто в Могилеве. Габровская 23А и Мовчанского 4Б. Пропустили? Повторю. Могилев, Габровская 23А и Мовчанского 4Б. Бутик авто. Авто с пробегом без сомнений.
5: Астрохит недели.
6: Раки, не упустите возможность улучшить свою жизнь. Сделайте первый шаг. Даже маленькое конкретное действие может запустить волну удачи. Вас ждет неделя энергии действий и новых возможностей. А ваш трек недели – Email Angel.

вы как компас, ведущий к своим целям. Верьте своему внутреннему голосу, и все направления станут ясными. Пусть ваша уверенность и энергия помогут найти правильный путь и двигаться вперед с улыбкой. Слушаем трек недели для львов. Кани и Миша.

где вы вдруг почувствуете силу и желание делать все по-своему. И правильно, смело выражайте свои идеи, не бойтесь быть собой. У вас достаточно энергии и уверенности, чтобы открывать двери к новым возможностям и впечатлениям. В общем, неделя драйва и положительных перемен вам обеспечена. А ваш трек недели — доктор Албан «It's My Life».

0: 15 августа по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер западный, юго-западный, температура воздуха днем плюс 23, плюс 28.
1: О чем звезды напели, астрахит недели.
2: Весы и ваша позитивная энергия послужат источником вдохновения для всех вокруг. А предстоящая неделя наполнится легкостью, улыбками и приятными сюрпризами. Под ваш трек недели Антоха МС и Джарахов «Цветочки».

Скорпион. Ваши мечты – это как билет в мир, где все проще и ярче. Сделайте акцент на себе и переставайте уже зацикливаться на людях, которые портят вам настроение. Вообще лучше избавляться от всего, что тяготит. Подумайте об этом под ваш тарт недели. Артик и Асти, бриллиант.

Для стрельцов сбросить старое и начать с чистого листа. Даже если иногда не все получается с первого раза. Ничего страшного. Главное – видеть хорошее и строить планы по-новому. И тогда вы засияете, как драгоценный металл. Так что расслабьтесь и просто будьте счастливы. Слушаем трек недели для стрельцов «Хантрикс Голден».

0: какой! И тесто тонкое! А начинки сколько? Раскрывай секрет, как такие пельмени лепишь?
1: Да я не лепила, это новинка, пельмени от агрокомбината «Заря».
0: Не может быть! Словно домашние?
1: Это собственное производство. В фирменном магазине брала.
0: Так, я за добавкой!
2: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
3: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акции «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
4: О чем звезды напели, а страхит недели.
1: Козероги, вы, возможно, о чем-то и жалеете, но впереди вся жизнь, и нужно помнить, что ваша внутренняя гармония и душевный покой важнее, так что отпускайте и не сожалейте. И помните, отпускаешь одно, и в жизнь тут же приходит что-то другое. Именно то,

недели. Водолей, предстоящая неделя, время размышлений и внутренних диалогов, много воспоминаний и страсти. Доверяйте своему внутреннему монологу, он подскажет, когда стоит бежать и когда остановиться. Верьте, что все идет так, как должно, ведь внутри вас звучит невероятный ритм новых возможностей. А ваш трек недели — Федук, «Ты была рядом».

Рыбы, звезды тонко намекают вам, чтобы вы пересмотрели свои чувства. Если вдруг замечаете, что нет ответа в ваших стремлениях, все как в пустоту, значит, это и не нужно. Значит, нужно обратить внимание на тех, кто ответит вам взаимностью. Ну, а ваш так не делает.

0: Это был Астрохит недели, звезды напели. Помните, гороскоп – это всего лишь повод задуматься и прислушаться к себе. А музыка всегда поднимет настроение и поможет найти правильный ритм жизни. С вами была Ира Александрова. До встречи через неделю.
1: Астрохит недели.
2: Наши хиты.

0: Ансамбль «Беседа». Элегантное сочетание народной культуры и профессионального мастерства. Выступления, которые запоминаются надолго. Корпоративы, праздники, торжества. Заказывайте плюс 375 33 313 37 65. «Беседа» — это больше, чем музыка. Это народная душа.
1: Новинка на радио «Могилев».

0: Радиопрограмма «Радио Могилев». Лицензия номер 02330/64. Выданная Министерством информации Республики Беларусь от 28 февраля 2014 года. Для лиц старше 12 лет. Новости.
1: С обзором главных событий в студии Татьяна Кутневич. Здравствуйте. Международный фестиваль этнокультурных традиций «Зов Полесья» дает повод всем славянам собраться на общей исторической родине. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на церемонии торжественного открытия форума, передает Билта. Глава государства наградил 4 обладателей почетного звания «Гоноровый Поляшук». В торжественной обстановке им вручены символические статуэтки в виде фигуры колоритного жителя Полесья. Александр Лукашенко отметил, что на Полесье он делал первые шаги на посту президента, и потому это место для него особенное, передает Билта. Глава государства ранее не раз рассказывал, как в одной из первых поездок в регион в качестве президента страны принялся вручную косить пойму Припяти с поляшуками, после чего местные сказали о нем «это наш». И всякие разговоры о некой независимой Полесской республике, бродившей в то время, прекратились. И та косьба в 90-е годы с настоящим мужским разговором, искренним и честным, во многом определяется. Определила мое президентское кредо открыто, прямо с глазу на глаз говорить с народом и делать все для его блага, подчеркнул Александр Лукашенко. На Полесье будут строить главные дороги и мосты. Александр Лукашенко подчеркнул, что в регионе реализуются программы развития. На это из бюджета направляются значительные финансовые средства, передает Билта. «Мы будем строить главные для вас дороги и мосты. Без них ничего не может быть», сказал Александр Лукашенко. В Могилеве прошел учебный семинар Государственного комитета судебных экспертиз по осмотру мест происшествий. Мероприятие было посвящено тактике ведения осмотра при подрыве транспортного средства. Участники изучили современные методы, отработали практические навыки взаимодействия между службами. Также руководители территориальных органов ГКС преодолели полосу препятствий и выполнили упражнения по стрельбе. Организаторы отметили важность таких семинаров для повышения квалификации специалистов. И в завершение, только по 31 августа в ювелирной сети «Зика» большая летняя распродажа. Выбирайте ювелирные украшения и наручные часы с выгодой до минус 70%. «Зика» – ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности акции на zika.by и по телефону 8029-324-6666. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Сегодня по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный, юго-западный. Температура воздуха днем плюс 23, плюс 28. Сейчас в Могилеве плюс 24. Данные о погоде предоставил Могилев облгидромет. А свод напоминает, будьте бдительны у воды. В случае чего звоните по телефону 112.
2: Субботы, как мы знаем, много не бывает, а еще, несмотря на то, что это выходной, в основном, субботу можно проводить не только праздно, балдея, но и сделать этот день весьма продуктивным. Вот такого дня желаю вам я, Рустам Османов. Всем машу привет и приступаю к наполнению вашей субботы музыкой и хорошим настроением.

0: выбирать?
1: Любимая, пойдем в 7 карат. Там большой выбор золотых и серебряных обручальных колец и розыгрыш 7 роскошных подарков среди покупателей, а также специальные цены от 230 рублей за грамм и оплата в рассрочку от банков-партнеров.
0: Люблю тебя. Пойдем скорее.
1: Начните свою историю сегодня в 7 карат. Срок проведения акции по 31 августа 2026. Подробности на сайте 7карат.рф или по телефону +375 29 689 77 78.
2: Наши хиты.

0: Радио Могилев.
1: Чихуахуа. Чихуахуа. Чихуахуа.

0: Главное событие этого лета. Большая летняя распродажа в Зика. Только по 31 августа. Максимальная выгода до минус 70% на ювелирные украшения и наручные часы. Зика. Ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029 324 66 66.
1: Радио Могилев.

Пент в этот раз получится в другой. Мы сейчас о более насущном. Бывают и в августе деньки, когда от солнца хочется спрятаться в тень. Сегодня, по-моему, как раз такой. А нам и хорошо от этого, значит, лето все еще здесь. Но надолго ли? Узнаем через несколько минут из прогноза погоды.

0: 15 августа по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер западный, юго-западный, температура воздуха днем +23, +28.
1: Наши хиты.

0: Царское золото объявляет знойную распродажу. Только по 31 августа. Выбирайте ювелирные изделия из золота и серебра со скидками до 85%. Спешите выбрать лучшее для себя в царском золоте.
1: Подробности на сайте Царская Бай и по телефону +375 29 716 44 44.
2: Ваши приветы, поздравления и море позитива. Каждый день с 13 до 14 передаем хорошее настроение в программе «Привет в обед». Пишите, и ваш привет прозвучит в эфире.

0: На радио Могилев новинка. Слушай прямо сейчас.
1: Голопузое время, славься, славься, детство мое цветное. Хоть на суд

0: Я думаю, немало найдется среди нас таких, кто субботу использует и для того, чтобы поспать подольше, отоспаться. Ну вот, если вы именно этим и занимаетесь сегодня, то можете воспринимать привет по радио как пожелание доброго утра. Ну а приветы обязательно будем передавать на протяжении следующего часа. Программа «Привет в обед» у нас стартует на радио Могилев, поэтому пишите на наши номера 9940 и Viber код 44 56 86 176.
1: Радио Могилев.

0: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
1: Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

0: Могилеве 13 часов.
1: С обзором главных событий в студии Татьяна Кутневич. Здравствуйте. Глава государства Александр Лукашенко назвал залог спокойствия в Беларуси, пока все вокруг полыхает, трудиться и крепить страну. Об этом он заявил на церемонии торжественного открытия фестиваля «Зов Полесья», передает Билта. «Мы будем делать все для того, чтобы был мир», — заявил президент. «Мы не хотим воевать». Почему? Потому что Беларусь — это общий дом. Здесь живут все представители разных национальностей и вероисповеданий и живут нормально. Посмотрите, что творится вокруг с точки зрения религиозной и национальной вражды. Страшно подумать. Мы спокойно. Не я, вы все сделали для того, чтобы на этом клочке земли, вокруг которого все полыхает, спокойно жили люди, подчеркнул Александр Лукашенко. И мы будем жить спокойно, если не будем отбирать чужое и раскладывать по карманам, если будем трудиться и крепить нашу страну. Главное – экономика. Поэтому я всегда вам говорю, вы мне дайте только одну – экономику. Все остальное за мной. Белорусы – настоящая нация, впитавшая навыки и традиции разных народов. У этого не надо стесняться, заявил Александр Лукашенко, передает Белта. Глава государства подчеркнул, что в южных регионах на Полесье истоки славянских народов, откуда наши предки шли, не только из Израиля, с долей юмора отметил президент. Они шли из Турова, оттуда наши корни, истоки и до полоцких земель. Этого стесняться не надо, так было. И никакая политика не может повернуть эту историю вспять, развернуть обратно и сказать, что мы с севера появились именно отсюда. Александр Лукашенко обратил внимание, что часто бывают на Полесье, и пришел к выводу, что здесь, в этих краях, зарождались основные черты белорусского характера. Полешуки – люди хитрые, умные, очень процовитые и талантливые. Это мое твердое убеждение, отметил он. Фестиваль «Золотой карась» пройдет в Хосимске на городском пляже у реки Жадунька 21 и 22 августа. В программе состязания рыболовов, семейный отдых и дискотека. А на площадке будут работать тематические фотозоны, водные аттракционы и спортивно-развлекательная зона для детей. 21 августа в 17 часов состоится торжественное открытие, творческие кулинарные конкурсы. В 22 часа выступление кавер-группы «Драйв-бэнд» и дискотека. 22 августа с 6 утра до 11 часов будет проходить рыболовный турнир. В полдень подведут итоги и наградят победителей. И в завершение знойная распродажа в царском золоте только по 31 августа. Ювелирные украшения со скидками до 85%. Выбирайте лучшее для себя. Подробности акции на царская.бай и по телефону плюс 375-29-716-44-44. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный порывистый. Температура воздуха ночью плюс 9, плюс 14, днем плюс 28, плюс 33. Сейчас в Могилеве плюс 25.
2: Слушай и поздравляю, поздравляй, слушай.
3: Всем нам хочется, чтобы день задался, все получилось и жилось сегодня легко и радостно. Приветы на радио Могилев помогут в этом. Привет в обед от вас и вам передаю я, Рустам Османов. Кидайте мне свои сообщения на номера 9940 и Viber, код 44-56-86-176. Совсем скоро начну озвучивать ваши послания. Ну а мы, как и бывает обычно у нас, начинаем час жарко, градус 100 от группы «Градусы».

напиши нам прямо сейчас на 9940 или в Viber плюс 375 44 56 86 176.

0: Плюс 375-29-332-44-44.
1: Я его купила, купила. Кольцо с бриллиантом 1 карат. И всего за 1999 рублей. В 7 карат, представляешь? Белое золото и бриллиант 1 карат за 1999 рублей. Моя прелесть.
2: Жизнь прекрасна. Не жди повода. Балуй себя украшениями с драгоценными камнями со скидками до 50% в 7 карат.
3: Срок проведения акции по реалистике 2026. Подробности на 7 карат.кб или по телефону +3 529 689 77 78.
4: Si te preguntan, solo di que somos amigos.

Слушайте, с чем буду вас поздравлять, друзья, сегодня. День рождения телефонного приветствия. Алло, сегодня отмечается. Можно поздравить друг друга с этим праздником, но в программе «Привет в обед» мы общаемся посредством текстовых сообщений, которые на самом деле могут быть не менее содержательными. Вот к вашим содержательным сообщениям и перехожу. От Светланы пришло сообщение, которое Светлана благодарит нас за работу и пишет следующие слова. Передайте привет из деревеньки Незнань семье Гришкиных во все уголки Белоруссии. Всем мира, здоровья, удачи, настроения. Обязательно передаем эти пожелания семье Гришкиных и во все уголки любимой страны. Надеюсь, нас далеко тоже слышат. Ау, если слышите, отзовитесь, вам привет поступил. Ну а в деревеньку Незнань пусть отправляется привет от радио Могилев и меня лично. Спасибо, что вы с нами. Масштабное празднество сегодня проходит в некоторых уголках нашей страны. От Дмитрия такое сообщение. Привет в обед летит в адрес жителей Свислочи, которые сегодня отмечают 770 лет. Особенно хотелось поздравить семью Шевченок. Мы, жители деревни Цезарева, шлем им личные поздравления. Ну а я к поздравлениям присоединяюсь. Желаю всем, кого этот праздник коснулся, провести эту праздничную субботу с размахом. Ура! С размахом мы тоже начали программу «Привет в обед». Что ж, будет и вечером? О-о-о! Ну, до вечера еще далеко, а пока передаем приветы до 14 часов. 9940, короткий номер, Viber, код 44-56-86-176.

0: Завтра по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. И ветер юго-западный, порывистый. Температура воздуха ночью плюс 9, плюс 14, днем плюс 28, плюс 33.
1: Наши хиты.

0: событие этого лета. Большая летняя распродажа в Зика. Только по 31 августа. Максимальная выгода до минус 70% на ювелирные украшения и наручные часы. Зика. Ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666.
1: Привет в обед. Напиши нам прямо сейчас на 9.

Ну и мы продолжаем сочинять не роман, но летопись программы «Привет в обед» благодаря вашим сообщениям. Вот пара ваших сообщений как раз и есть у меня на данную минуту. Привет Алексею Прокопчику, который ждет в гости к 17:00 в деревне Цезарева всех своих друзей. И он дождется, ведь к нему направятся Ульяна, Паша, Саня, Сани, Даша, Таня, Катя, Петя, Валя, Виталий и я, то есть Дмитрий, который это сообщение написал. Ну что ж, у вас будет сегодня шумно и весело, с чем и поздравляю. От Натальи привет летит любимой невестке Ирине из агрогородка Речица. «Не скучай, моя хорошая», пишет Наталья. «Нет, только не в субботу, Ирина. Как говорится, только не в мою смену. Скучать сегодня ни-ни. Ну а если с настроением у вас полный порядок, то радуюсь за вас. Будет еще лучше, чего я вам и желаю также. И всем остальным, кто нас сейчас слушает. Но напоминаю, что времени остается меньше, так что успейте передать свой привет в обед. 9940, короткий номер, Viber, код 44 56 86 176.

0: Modern Talking, проносясь мимо на Кадиллаке Джеронимо, увозят с собой и этот час, и программу «Привет в обед». Но приветы мы еще будем передавать сегодня обязательно в 19 часов. Жду всех на двухкассетнике. А пока только музыка в ближайшем часе, а я вернусь после 15.
1: Наши хиты.

0: Могилеве 14 часов.
1: С обзором главных событий в студии Татьяна Кутневич. Здравствуйте. Международный фестиваль этнокультурных традиций «Зов Полесья» дает повод всем славянам собраться на общей исторической родине. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на церемонии торжественного открытия форума, передает Белта. Приветствуя участников мероприятия, глава государства назвал фестиваль ярким и уникальным событием.
2: Дорогие друзья, от всей души приветствую участников яркого и очень-очень уникального международного фестиваля этнокультурных традиций «Клич Полесья». По утверждению историков, это действительно так от жизни. Полесье – прародина славян. Отсюда наши истоки. Здесь, на этих крутых берегах полноводной Припяти, среди бескрайних дубрав и водной природной красоты наши корни красивого, умного и достойного народа. Поэтому, принимая решение о проведении фестиваля в 2010 году, мы полагали, что он станет еще одним поводом собраться вместе тром братским народам, белорусам, русским и украинцам. И, конечно, мы рады видеть здесь, на общей исторической родине, всех славян, всех без исключения и не только их. Мы рады, что к нам приезжают много гостей.
1: Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил продумать вопрос орошения полей, передает Белта. Глава государства напомнил о разговоре, который состоялся накануне и касался кошения трав в поймах рек. Это позволит не только получить дополнительный корм для скота, но и включить в оборот неиспользуемые земли. Особенно этот вопрос актуален для Полесья, где протекает Припять. Это запас земель на будущее обводнение. Если здесь обводнить поля, урожай будет отличный, уверен Александр Лукашенко. Президент Беларуси требует навести порядок в пойме Припяти, которая представляет большую ценность как для страны, так и для Европы, передает Билд. Александр Лукашенко обратил внимание на проблему зарастания поймы реки Припяти дикой растительностью. Глава государства поручил предусмотреть в программе развития Полесья средства из бюджета на создание спецтехники. Пойму надо косить, ибо будут джунгли, в которые никогда даже наши дети не заберутся, заметил белорусский лидер. Глава государства после участия в торжественной церемонии открытия фестиваля «Зов Полесья» посетил подворье, где ознакомился с ремесленными традициями Полесья и работами народных мастеров, передает Белта. Александр Лукашенко побывал в доме охотника и рыбака, где представлены традиционные охотничьи и рыболовные орудия, чучело диких животных. И если бы полешуки жили в такой хате, то им и ехать никуда не надо было бы. Идеальный дом, заметил он. Рядом с домом расположились ремесленники Брестской и Гомельской областей. Главе государства продемонстрировали процесс изготовления челна. Эта традиция в Жидковичском районе имеет статус официальной историко-культурной ценности и объекта нематериального наследия Беларуси с 2022 года. Александр Лукашенко передали в подарок улей с пчелами, передает Белта. Глава государства поблагодарил за подарок и с улыбкой выразил некоторые опасения по поводу его размещения во Дворце независимости, куда традиционно направляются предметы и изделия, переданные в подарок президенту. И в завершение, только по 31 августа в ювелирной сети «Зика» большая летняя распродажа. Выбирайте ювелирные украшения и наручные часы с выгодой до минус 70%. «Зика» – ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности акции на zika.by и по телефону 8029-324-66-66. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, порывистый, температура воздуха ночью плюс 9, плюс 14, днем плюс 28, плюс 33. Сейчас в Могилеве плюс 25.

0: Дорогие жители Могилева, с 15 по 30 августа гастрольный тур «Белгосцирка» с программой «Чудесный шатер». Обезьянки-музыканты, дрессированные медведи и собачки, воздушные гимнасты, эквилибристы, силовой атлет, акробаты, клоуны и не только. Проспект Пушкинский, 1. Территория парка аттракционов.
1: Я устала выбирать.
2: Любимая, пойдем в 7 карат. Там большой выбор золотых и серебряных обручальных колец и розыгрыш 7 роскошных подарков среди покупателей, а также специальные цены от 230 рублей за грамм и оплата в рассрочку от банков-партнеров.
1: Люблю тебя. Пойдем скорее.
2: Начните свою историю сегодня в 7 карат.
3: Срок проведения акции по 31 августа 2026. Подробности на сайте 7карат.ру или по телефону +35 29 689 77 78.

0: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
1: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акции «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
2: Белорусско-российский университет с сентября организует обучение второй специальности с присвоением квалификаций. Менеджер-экономист, юрист, переводчик-инженер программист, специалист по охране труда, бухгалтер-экономист, инженер-строитель. Телефон 600 08 30.

0: Завтра по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. И ветер юго-западный, порывистый. Температура воздуха ночью плюс 9, плюс 14, днем плюс 28, плюс 33.
1: Наши хиты.

0: аромат какой! И тесто тонкое! А начинки сколько? Раскрывай секрет, как такие пельмени лепишь?
1: Да я не лепила, это новинка, пельмени от агрокомбината «Заря».
0: Не может быть! Словно домашние?
1: Это собственное производство. В фирменном магазине брала.
0: Так, я за добавкой!
2: Ищешь авто? Запомни, где бутик авто в Могилеве. Габровская 23А и Мовчанская.

0: радио Могилев.
1: Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим, тает время на часах, мы за ним и не следим.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. С высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: обзором главных событий в студии Татьяна Кутневич. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко на церемонии торжественного открытия фестиваля «Зов Полесья» рассказал, как этот регион предопределил его президентское кредо, передает Белта. Глава государства отметил, что на Полесье он делал свои первые шаги на посту президента, и потому это место для него особенное. Александр Лукашенко ранее не раз рассказывал, как в одну из первых поездок в регион в качестве президента страны принялся вручную косить пойму Припяти с поляшуками, после чего местные сказали о нем: «Это наш». И всякие разговоры о некой независимой Полесской республике, бродившей в то время, прекратились.
1: Помните, и та косьба в 90-е годы с настоящим мужским разговором, искренним, честным, во многом предопределили мое президентское кредо. Открыто, прямо, с глазу на глаз говорить с народом и делать все для его блага. Может, кто-то из вас помнит мои первые встречи вот здесь, на дороге, и дороги-то не было. Я помню по колено в пыли летом, встречаясь с людьми из Лясковича, окружающих деревень. Я часто это вспоминаю. Я услышал главное. Одна старушка подошла и от имени все: «Деточка, помогите с хлебом». Хлеба не было. И тогда я потребовал от военных перебросить сюда военные пекарни. И это наша была с вами первая пекарня, которая произвела горячий хлеб для наших полюшуков. Сегодня, спустя годы, трудно в это поверить, но с этого начиналось.
0: До начала учебного года остается чуть более 2 недель, и подготовка к 1 сентября идет активными темпами, передает Ньюсбай. Школы гимназии Беларуси получают паспорта готовности, родители обновляют гардероб школьников и закупают все необходимое для учебы. Весомую поддержку семьям традиционно оказывает Белорусский Красный Крест. По всей стране продолжается масштабная благотворительная акция «Соберем детей в школу». Особое внимание уделяют многодетным, малообеспеченным семьям и ребятам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. В этом году многодетные семьи получили приятный бонус в виде подарочных сертификатов на покупку всего самого необходимого. Это новация благотворительной инициативы. Подросток катался на мопеде, его отец заплатит штраф. Как сообщили в управлении ГАИ УВД Могилевского облсполкома, инспекторы ОГАИ Мстиславского РОВД остановили мопед «Хорс Альфа». Выяснилось, что за рулем находился 14-летний подросток, который взял мопед у отца, чтобы прокатиться с другом. За передачу управления транспортным средством лицу, не имеющему права управления, папу мальчика привлекли к административной ответственности в виде штрафа в размере 5 базовых величин. 15-й региональный фестиваль народного творчества, народных промыслов и ремесел «Дрибинские торжки» проходит в Дрибине. На тематических площадках развернулась ярмарка народных художественных промыслов и ремесел. В программе конкурса театрализованная встреча, посещение крамниц, литературной гостевни, праздничные дискотеки и кинопоказ под открытым небом. Кульминацией фестиваля станут огненное шоу и фейерверк. И в завершение: только по 31 августа в «Золотой мечте» жаркие скидки до 80%. Воплощайте мечты в реальность вместе с украшениями «Золотой мечты». Подробности акции на goldifisdream.by или по телефону плюс 375-29-232-44-44. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный порывистый. Температура воздуха ночью плюс 9, плюс 14, днем плюс 28, плюс 33. Сейчас в Могилеве плюс 25. Новости.
2: Практически незаметно. Резко так 15 часов наступили в Беларуси, но а нам-то что, как говорится, нам бы повеселее их провести. Рустам Османов снова у руля. Расскажу вам даже немножко, что услышим в этом часе и кого. Денис Клявер, Тедди Свимс, новинка от Немиги и Дорогого Дневника. И даже на этом не остановимся. Музыки много, поэтому давайте ее слушать вместе.

Белорусско-российский университет с сентября организует обучение второй специальности с присвоением квалификаций. Менеджер-экономист, юрист, переводчик-инженер-программист, специалист по охране труда, бухгалтер-экономист, инженер-строитель. Телефон 600 08 30. Радио Могилев.

Федук с треком «Запомню». Если включить воображение, можно отыскать и угрозу в этом названии. «Я тебя запомнил», типа, или что-то в этом роде. Но, знаете, врачи, например, призывают не быть злопамятными, потому что это вредно для здоровья и физического, и психологического. На что тоже нашелся крылатый ответ. Я не злопамятный, просто злой, и память у меня хорошая. Но давайте злопамятность свою отложим до более подходящего времени, а сейчас будем проводить время вместе с чистыми, легкими, позитивными мыслями.

0: Прогноз погоды на ближайшие трое суток. Завтра по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный порывистый. Температура воздуха ночью плюс 9, плюс 14, днем плюс 28, плюс 33. В понедельник кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Температура воздуха ночью плюс 12, плюс 17, днем плюс 20, плюс 25, местами плюс 27. Во вторник временами дожди, местами сильные дожди, грозы. Температура воздуха ночью плюс 12, плюс 17, днем плюс 15, плюс 20, местами плюс 26. Данные о погоде предоставил Могилев, Облгидромет.
1: Наши хиты.

0: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
1: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
2: Радио Могилев.

0: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
1: Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

Все норовим найти способ повернуть время вспять. И вот даже группа Аква попыталась это сделать у нас в эфире. Ну, понятно, данное желание. Если день проходит отлично, то почему бы и не повторить опыт хороший. Но что, если дальше будет лучше? Это тоже надо учитывать. Ну, и нам остается только проверить, лучше ли 16 часов будут. Думаю, да. You shot me so damn.

0: В Могилеве 16 часов.
1: С обзором главных событий в студии Татьяна Кутневич. Здравствуйте. Международный фестиваль этнокультурных традиций «Зов Полесья» дает повод всем славянам собраться на общей исторической родине. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на церемонии торжественного открытия форума, передает Билта. Приветствуя участников мероприятия, глава государства назвал фестиваль ярким, уникальным событием. Александр Лукашенко также заметил, что на фестивале в целом много гостей и участников, чему в Беларуси очень рады. С особой теплотой глава государства обратился к жителям региона.
2: Дорогие полюшуки, за годы своей работы президентом я исколесил весь мир. Меня трудно чем-то удивить, но приезжая сюда, каждый приезд свой восхищаюсь Припятским Полесьем и людьми, живущими на этой земле, с их особой душой, миропониманием и жизненным укладом. И сегодня, благодаря в том числе нашему фестивалю, мы сохраняем и приумножаем это богатейшее историко-культурное наследие. Делаем все, чтобы каждый мог приехать сюда и посмотреть, как жили наши предки, как бережно мы относимся к истории, культуре, к родной земле.
1: Национальный центр дополнительного образования детей и молодежи начнет работу с 1 сентября. Об этом сообщил министр образования Андрей Иванец, передает Белта. Это объединенная структура, появившаяся в результате слияния Республиканского центра экологии и краеведения и Национального центра художественного творчества детей и молодежи. В планах проведения первой летней школы учащихся инженерно-технических центров. Телефонные мошенники лишают жилья пенсионеров. Схема обмана начинается с телефонного звонка. Жертвой связываются лжеработники предприятий, которые выведывают личные данные, коды подтверждения из СМС-сообщений. Затем в диалог вступают псевдосотрудники МВД, КГБ или Следственного комитета. Злоумышленники сообщают, что квартиру якобы кто-то пытается продать, и единственный вариант ее спасения – продажа с последующим переводом всех вырученных денежных средств на так называемый безопасный счет. На самом деле сделка является реальной, и человек лишается недвижимости. Как рассказала официальный представитель управления Следственного комитета по Могилевской области Татьяна Страсотникова, чтобы защитить себя от мошенников, необходимо помнить несколько правил.
3: Правоохранители не проводят финансовые спецоперации с жильем. Никто и никогда не попросит вас продать квартиру, чтобы сберечь ее. Фиктивных продаж не существует. Любая сделка у нотариуса или риэлтора будет юридически настоящей. Подписка о неразглашении по телефону – это фейк. Документы подписываются только лично в служебных кабинетах ведомств. Видеозвонок в форме – это обман. Аферисты используют нейросети и фальшивые кабинеты. Если ваш близкий стал скрытным, постоянно говорит по телефону и собирается срочно продавать жилье, немедленно вмешайтесь и обратитесь в правоохранительные органы.
1: Праздник безопасности организовали для детей из детского дома Бобруйска в горрайотделе по чрезвычайным ситуациям. Ребятам напомнили правила безопасности, закрепили эти правила в играх. Дети собирали пазлы, играли в крестики-нолики и забивали мяч в ворота огонечки. А еще поиграли в футбол и научились оказывать помощь с использованием кольца Александрова. И в завершение праздник безопасности организовали для детей из детского дома Бобруйска в горрайотделе по чрезвычайным ситуациям. Об этом сообщили в областном управлении МЧС. Ребятам напомнили, как уберечь себя в жаркую погоду, как не пострадать в грозу, а также о важных правилах пожарной безопасности. В виде практики у ребят было множество интерактивных игр, связанных с безопасностью. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, порывистый. Температура воздуха ночью +9, +14, днем +28, +33. Сейчас в Могилеве +27.

Позаботилась погода о том, чтобы 16 часов встретили нас солнцем и теплом в Могилеве, во всяком случае, пока так. Ну а чтобы этот час встречал нас музыкой, позаботилась об этом радио Могилев. И я, Рустам Османов, всех приветствую в новом часе.

0: Ищешь авто? Запомни, где бутик авто в Могилеве. Габровская 23А и Мовчанского 4Б. Пропустили? Повторю. Могилев, Габровская 23А и Мовчанского 4Б. Бутик авто. Авто с пробегом, без сомнений.
1: Радио Могилев.

раз мы послушали про звездочку от певицы Найди, и нет, это не про знаменитую мазь, а про небесное тело, скорее всего, так вот затронем и астрономическую тему. Теперь подарю тебе звезду, это не просто красивые слова, а вполне реально. Правда, за это, конечно же, придется выложить немножко денежек. Не знаю, сколько, не уточнял, но сам факт, что это возможно, налицо. Вам дадут какой-то красивый сертификат и, возможно, покажут пальцем, где в небе ваша именная звезда находится. Хотя, как этот процесс происходит, я тоже не знаю. Звезд не дарил и Эвдар также не принимал. Ну, а мы на радио Могилев занимаемся немножко другим, тем, что дарим вам музыку и хорошее настроение без сертификатов и от чистого сердца.

0: Завтра по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. И ветер юго-западный, порывистый. Температура воздуха ночью плюс 9, плюс 14, днем плюс 28, плюс 33.
1: Наши хиты.

0: какой! И тесто тонкое! А начинки сколько? Раскрывай секрет, как такие пельмени лепишь?
1: Да я не лепила, это новинка, пельмени от агрокомбината «Заря».
0: Не может быть! Словно домашние?
1: Это собственное производство. В фирменном магазине брала.
0: Так, я за добавкой!
2: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
3: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
4: Белорусско-российский университет с сентября организует обучение второй специальности с присвоением квалификаций. Менеджер-экономист, юрист, переводчик-инженер программист, специалист по охране труда, бухгалтер, экономист, инженер-строитель. Телефон 600 08 30.
5: Радио Могилев.

0: На радио Могилев новинка. Слушай прямо сейчас.
1: Падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: Могилев-Зеленстрой приглашает на работу инженера по лесному хозяйству. Заработная плата 2000 рублей. Телефон 80-222-70-75-41.
1: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
2: Телефон рекламной службы 32-32-32.

Очередной час практически пролетел, но мы же с вами знаем, что сегодня суббота, поэтому все самое интересное впереди. Пойду отдохну, чтобы это интересное встретить полным сил. Вернусь, как только наступит 18 часов.

0: больше, чем на Иисус.
1: В Могилеве 17 часов.
2: С обзором главных событий в студии Татьяна Кутневич. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко на церемонии торжественного открытия фестиваля «Зов в Полесье» отметил, что на Полесье он делал свои первые шаги на посту президента, и потому это место для него особенное, передает Билта. Помню, летом по колено в пыли встречался с людьми и лесковичей окружающих деревень. Одна старушка подошла от имени всех, говорит: «Деточка, помогите с хлебом». Тогда я потребовал от военных перебросить сюда военные пекарни, и это была первая пекарня, которая произвела горячий хлеб для полешуков. В то время Полесский край нуждался в поддержке, поэтому была принята и реализована программа возрождения Полесья.
3: За последнее время этот Полесск

0: туристическим потенциалом. Туристов больше, чем к вам, ни в одну точку Беларуси не приезжают. Ну, если исключить Минск. Вы видите, как изменились наряду с Лясковичами и Туровым десятки других населенных пунктов Брешины и Гомельщины. Вторая полесская программа по возрождению Полесья, которую, кстати, курирует ваш земляк Михаил Иванович Русый, он своей душой и сердцем понимает, что надо для Полесья. Так вот, эта вторая программа создаст самые уникальные условия там, где это нужно, для работы и жизни наших полешуков. Но главное, мы строим наш Полесский регион по уму, не нарушая природной гармонии, сохраняя сакральную первоначальную красотищу этих мест.
1: Президент Беларуси Александр Лукашенко намерен воплотить в жизнь идею про организацию возле Минска большого сада, передает Билта. Это предложение глава государства высказывал в мае на совещании Советом министров. «Мы бы в Минск полностью яблоком обеспечили», — сказал президент. «В идее есть не только практические, но и эстетические аспекты. Весь город в окружении цветущего сада — это еще и красиво». Александр Лукашенко не раз рассказывал, как ему запомнился визит в Молдову в 2018 году, когда он с президентом Игорем Додоном сеял кукурузу на одном из полей недалеко от Кишинева, на возвышенности какой-то. И вот перед глазами картинка. Я оттуда смотрел на Кишинев, и он был весь в саду. Все вокруг в цвету, все расцветало. Весь белый город. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил премьер-министра Эфиопии Абия Ахмеда с 50-летием. Об этом Белта сообщили в пресс-службе белорусского лидера. Высоко ценю дружественные отношения, которые сложились между Минском и Аддис-Абебой. Уверен, совместными усилиями мы сможем успешно реализовать значительный потенциал двустороннего взаимодействия. Наладить кооперацию в сфере машиностроения, промышленности и агропромышленного комплекса. И в завершении 15-й региональный фестиваль народного творчества, народных промыслов и ремесел «Дрибинские торжки» проходит в Дрибине. На тематических площадках развернулась ярмарка народных художественных промыслов и ремесел. В программе конкурса театрализованные встречи, посещение крамниц, литературной гостёни, праздничной дискотеки, кинопоказ под открытым небом. Кульминацией фестиваля станут огненное шоу и фейерверк. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра в Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный порывистый. Температура воздуха ночью плюс 9, плюс 14 и днем плюс 28, плюс 33. Сейчас в Могилеве плюс 27. Данные о погоде предоставил Могилев облгидромет. А свод напоминает, не оставляйте детей одних у воды без присмотра.

0: Завтра по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. И ветер юго-западный, порывистый. Температура воздуха ночью плюс 9, плюс 14, днем плюс 28, плюс 33.
1: Наши хиты.

0: какой, и тесто тонкое, а начинки сколько? Раскрывай секрет, как такие пельмени лепишь?
1: Да я не лепила, это новинка, пельмени от агрокомбината «Заря».
0: Не может быть, словно домашние?
1: Это собственное производство, в фирменном магазине брала.
0: Так, я за добавкой!
2: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
3: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акции «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
4: Белорусско-российский университет с сентября организует обучение второй специальности с присвоением квалификаций. Менеджер-экономист, юрист, переводчик-инженер программист, специалист по охране труда, бухгалтер, экономист, инженер-строитель. Телефон 600 08 30. Радио Могилев.

0: Радиопрограмма «Радио Могилев». Лицензия номер 02-330-64. Выданная Министерством информации Республики Беларусь от 28 февраля 2014 года. Для лиц старше 12 лет. Новости.
1: С обзором главных событий в студии Татьяна Кутневич. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко требует навести порядок в пойме Припяти, которая представляет большую ценность как для страны, так и для Европы. Об этом глава государства заявил сегодня на фестивале «Зов Полесья», передает Билта. Президент обратил внимание на проблему зарастания поймы реки Припять дикой растительностью. Почти 10 километров обводненных земель зарастают. Непозволительное расточительство для нас, когда в мире миллионы людей голодают, подчеркнул глава государства.
2: Я прекрасно понимаю, как земной человек, что эта пойма – наше будущее. И не только белорусов. Может быть, всей Европы. Климат становится все больше сухим и горячим. А у нас такое богатство.

0: собрать сено, как вы тут вот молодцы, красиво сделали, надо ее косить. Ибо, как они говорят, будут джунгли, в которые никогда наши дети даже не заберутся. Вчера было поручено создать средства малой механизации, назовем их так, для того, чтобы косить эти поймы. Мощные энергонасыщенные тракторы не годятся для того, чтобы выкашивать пойму, вырубать хмызняк и расти там траву. Надо специальная техника. Поэтому надо и в нашей программе предусмотреть какие-то небольшие средства на эту технику.
1: Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил президента, премьер-министра и граждан Индии с национальным праздником Днем независимости. Об этом Белта сообщили в пресс-службе белорусского лидера. Александр Лукашенко подчеркнул, что Минск неизменно стремится к углублению диалога с Нью-Дели и рассчитывает активными совместными усилиями вывести отношения на качественно новый уровень как в политической, так и в экономической сфере. Трактор «Булка Шоу» в Свислочи во второй раз собрал мастеров вождения на каравай-фесте «Батькова Булка», передает Белта. Соревнования проходят во второй раз и объединило 12 мастеров вождения трактора. В этом году на трассу выехали и проявили свой профессионализм и две девушки, правда, вне зачета. Программа «Каравай-феста» насыщенная. Состоятся концерты именитых исполнителей, а также творческих коллективов из разных уголков региона. Гости могут поучаствовать в мастер-классах, попробовать разную выпечку. Подготовлено множество интерактивов для детей и взрослых. И в завершении сегодня для правоохранителей Октябрьского РОВД Могилева в стрелковом клубе «Дубрава» прошел семейно-спортивный праздник. В спортивных состязаниях приняли участие 4 команды из всех подразделений отдела милиции. Правоохранители и члены их семей соревновались в меткости из разных видов оружия, волейболе и семейной эстафете. Лучшими стала сборная команда оперативно-дежурной службы уголовно-исполнительной инспекции. Начало спортивно-семейного праздника началось посещение мемориального комплекса «Буническое поле», где возложили цветы и почтили погибших годы Великой Отечественной войны минуты молчания. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра в Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, порывистый. Температура воздуха ночью плюс 9, плюс 14. И днем плюс 28, плюс 33. Сейчас в Могилеве плюс 25.
2: Восемнадцать часов наступили в Белоруссии. Я, Рустам Османов, вернулся в эфир радио Могилев. Кульминация вечера приближается, но нам для этого нужно дождаться наступления следующего часа. Будем это делать под треки от Мадонны, Боба Марли и Робина Шульца. Диджей Смэш также будет с нами, ну и многие другие. Ну что ж, всем приятного наступившего вечера.

да, резюмируя трек «Карма» от Артик и Асти и Егора Крида, можно сказать, если хорошо себя вели, в следующем часе получите привет. Это я вас к двухкассетнику готовлю. Ну а пока солнечный трек от Боба Марли и Робина Шульца, а далее прогноз погоды, который, надеюсь, пообещает нам приятную погоду.

0: Завтра по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков, и ветер юго-западный порывистый. Температура воздуха ночью плюс 9, плюс 14, днем плюс 28, плюс 33.
1: Наши хиты.

0: Смотрю, уровень счастья должен подпрыгнуть у нас буквально в следующем часе, потому как появляется у нас возможность поделиться в эфире радио Могилев впечатлениями от сегодняшнего дня, вечера наступившего, ну и передать заодно привет. Двухкассетник начинается с наступлением 19 часов, а я уже жду от вас сообщения на 9940 и в Вайбере, код 44-56-86-176.
1: На радио Могилев новинка. Слушай прямо сейчас.

0: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
1: Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

0: Завтра по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков, и ветер юго-западный порывистый. Температура воздуха ночью плюс 9, плюс 14, днем плюс 28, плюс 33.
1: Главные хиты прошлого на радио Могилев. Танцуйте и подпевайте любимым песням вместе с нами в программе «Двухкассетник».
2: Для лиц старше 12 лет.
3: Ну что ж, завершением нашей встречи будет программа «Двухкассетник». Чтобы отдыхалось вам радостнее, надо передать привет. Поэтому я, Рустам Османов, уже в полной готовности и жду ваши смс на короткий номер 9940 и вайбер код 44 56 86 176.

0: аромат какой! И тесто тонкое! А начинки сколько! Раскрывай секрет, как такие пельмени лепишь?
1: Да я не лепила, это новинка, пельмени от агрокомбината «Заря».
0: Не может быть! Словно домашние?
1: Это собственное производство. В фирменном магазине брала.
0: Так, я за добавкой!
2: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
3: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки.

0: Растут скидки в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
1: Белорусско-российский университет с сентября организует обучение второй специальности с присвоением квалификаций. Менеджер-экономист, юрист, переводчик-инженер-программист, специалист по охране труда, бухгалтер-экономист, инженер-строитель. Телефон 60 08 30.
2: Алиса. Как заказать рекламу на радио Могилев?
3: Телефон рекламной службы 32 32 32.

0: Двухкассетник.
1: А вот и неправда, с любовью у нас тут полный порядок. В первом же на сегодня сообщении это четко прописано. Итак, здравствуйте, радио Могилев. Поздравления в Чериков, любимого мужа Левусова Владислава, с днем рождения. Хочется сказать спасибо, любимый, за нашу семью, любовь, теплоту и нежность твою. На свете ты лучший папа, супруг, моя половинка, тебя я люблю, за счастье, за наше тебя благодарю. Ты для нас, ты всегда лучший. Люблю, с днем рождения, мой дорогой. Это такое сообщение от Татьяны. Ну вот, Владислав, принимайте поздравления, купайтесь в любви. Ну а к этим поздравлениям присоединяюсь и я. И еще одно сообщение. Привет, наше дорогое радио. Здравствуйте. Привет в Славгород, а именно Елене Казаковой. Улыбайся чаще, ведь улыбка тебе к лицу. Не злись на пустяки, мы тебя любим. С любовью, твоя Наталья. После этого сообщения, даже если вы излились, Елена, на всякие пустяки, все плохие мысли должны уйти. Я вам этого тоже желаю и надеюсь, программа «Двухкассетник» вам в этом также поможет. Отличное начало у нас, продолжаем в том же духе. Короткий номер 9940, Viber, код 44-56-86-176, номера для ваших сообщений.
2: Наши хиты.

Ну а если мы все постоянно думаем о хорошем, значит ли это, что мы розовые фламинго? Не обязательно. Но, тем не менее, хотелось бы, чтобы все хорошее, о чем мы думали, всегда исполнялось. Особенно у тех, кто прямо сейчас слушает «Двухкассетник», и тех, кто пишет в программу «Двухкассетник», передает приветы. Ну а «Двухкассетник» поддерживает вас и при масштабных праздниках, и при тихих, семейных. И вот такой повод собраться вместе с семьей у Александра Михайловича Подобеда есть из агрогородка Родня Климовичского района. У него день рождения, а всю свою трудовую деятельность отработал механизатором в ОАО «Роднинский» и уже уходит на заслуженный отдых. А сегодня за праздничным столом собрались его дети, внуки, друзья и кумовья. Желаем ему долгих и счастливых лет жизни, крепкого здоровья. В этой жизни он выиграл настоящий джекпот. Это его семья, которая его очень любит и ценит. Ты наш самый родной человек. Главное, живи долго-долго. Мы тебя любим, говорится в сообщении. Ну что ж, пусть такие теплые, добрые, семейные, дружеские посиделки случаются у вас не только по праздникам, конечно же, доставляют радость как можно чаще, но с таким поводом, как сегодня, с днем вашего рождения, вас, Александр Михайлович, конечно же, поздравляю и я. Ну а всем собравшимся за праздничным столом приятного вечера. Друзья, вы также можете поздравить своих родных, близких, написать им пару теплых, добрых строк и отправить ко мне на наши номера 9940 и Viber код 44-56-86-176. Я их обязательно зачитаю, ваши сообщения в программе «Двухкассетник» на радио «Могилев».

0: Завтра по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. И ветер юго-западный, порывистый. Температура воздуха ночью плюс 9, плюс 14, днем плюс 28, плюс 33.
1: Наши хиты.

0: Кассетник.
1: Можно к маме приехать домой, а можно и на дачу. Там включить приемник и передавать приветы в программе «Двухкассетник» на радио Могилев. Итак, сообщение. Добрый вечер, «Двухкассетник». Хочу передать привет дорогому, единственному и неповторимому мужу Володе за помощь в огороде. Ты моя душа, моя отрада, забота и поддержка. Я тебя очень люблю. Твоя любящая душа Елена. А привет этот летит в деревню Телеши Славгородского района. Привет всем дачникам, хороших выходных, спасибо. Ну, что сказать, после таких слов в адрес Владимира, он, наверное, ваш огород, Елена, должен превратить в райские сады. Ну или поцелует вас в щечку хотя бы. Приятного отдыха вам на даче. И да, всем дачникам, как вы верно подметили, тоже огромный привет. 9940, короткий номер, Viber, код 44-56-86-176. Номера для ваших радостных приветных сообщений.

Дорогие жители Могилева, с 15 по 30 августа гастрольный тур «Белгосцирка» с программой «Чудесный шатер». Обезьянки-музыканты, дрессированные медведи и собачки, воздушные гимнасты, эквилибристы, силовой атлет, акробаты, клоуны и не только. Проспект Пушкинский, 1, территория парка аттракционов.

0: Тетник.
1: А ваши ручки продолжают набирать сообщения и отправлять их в программу «Двухкассетник». Их собралось уже столько много, этих сообщений, что сейчас буду зачитывать прямо очень быстро, чтобы успеть зачитать все. Итак, добрый вечер. Завтра, 16 августа, юбилей у моего старшего сына Артема Олеговича Демиденко. 25 лет. Юбилей. Проживает он в Могилеве, работает в городском отделе МЧС старшим инспектором по инженерной части. Хотим пожелать успехов в работе, подъема по карьерной лестнице, семейного счастья и любви. А также поздравляем с рождением сыночка. Мама Лилия Демиденко написала, она поздравляет сына из Горок. Отличные поводы написать нам и Артема, и вас, Лилия, поздравляю с такими прекрасными событиями. Ну, а виновником торжества, конечно же, здоровье и счастье. Далее. Здравствуйте. Передайте, пожалуйста, привет семейке Дорошенко. Они просто едут такие серьезные, что я начинаю их опасаться. Но они такие классные. Это написал нам кто? Игорь нам написал. Слушайте. Эй, классные Дорошенко. Будьте классными и далее, не будьте такими серьезными, а то вон близкие пугаются. Вообще, хорошего вечера вам всем. Еще одно сообщение. Огромная просьба передать привет нашим любимкам Безун Наталье и Евгении от семьи Лапо. Очень любим вас. А еще поздравляем Дю США 3 города Бобруйска, тренера Артемова Андрея Александровича с победой его ребят и девчонок на соревнованиях по самбо в городе Минске. Вы лучшие. Ваня Лапо, мы тобой гордимся. Всех родителей с победой. Бобруйск лучший. Очень круто. Всех победителей и их родителей поздравляю. Бобруйску, конечно же, привет. Ну и привет, из Осипович. Желаю всем слушателям хороших и теплых выходных. Огромный горячий привет моему дорогому мужу Эдгару Ломакину, который сейчас на даче. Клепчаны, если я правильно называю, мост. Дача так называется. Без нас. Солнышко мое, я тебя очень люблю. Ты моя каждодневная радость и бесконечное счастье. Жди нас, мы скоро приедем. А еще привет моим любимкам, доченьке Леночке и внучкам Катюше и Маечке, которые приехали из Минска и гостят у нас в Осиповичах. Мы переполнены счастьем и радостью, что дни и вечера можем проводить вместе. Уж очень соскучились, написала Ксения. Слушайте, ну, насыщайтесь этой радостью. Я за вас тоже рад и желаю отличного вечера, который вы проводите в кругу родных людей. И вы, друзья, те, кто еще не написал нам в программу «Двухкассетник», также делитесь своей радостью, передавайте приветы на наши номера 9940, а также Viber, код 44 56 86 176.

0: Завершается потихонечку этот час, все ближе он к своему окончанию, и вот у меня еще есть пара сообщений, которые я обязан зачитать. Радио Могилев, прошу передать привет всей моей семье, мужу Виктору, доченьке Лерочке, внуку Тимурке и маме Ларисе. Отдыхаем на станции «Разлив». Всем добра и радости. И вам, отдыхающим на станции «Разлив», добра, радости, приятного вечера и хорошего настроения желаю. А также хорошее настроение должно быть и у Валерия, которому Инна передает привет. Мой нежно любимый, невероятный, самый лучший. Спасибо тебе за твою крепкую руку, всегда готовую поддержать, и за спокойствие, которое ты даришь. Люблю тебя всей душой. Сильнее с каждым годом нашей жизни вместе. Твоя и только твоя навеки любимая я. Такие теплые слова Валерию адресует Инна. Ну что ж, завершаем этот час двухкассетника. Первый час двухкассетника. Потихоньку жду вас с сообщениями, с приветами и поздравлениями в следующем. Номера, напоминаю, 9940, Viber, код 44-56-86-176.
1: Двухкассетник.

0: Завтра по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. И ветер юго-западный, порывистый. Температура воздуха ночью плюс 9, плюс 14, днем плюс 28, плюс 33.
1: Двух-двухкассетник.
2: Ну что ж, вот и второй завершающий как двухкассетник, так и нашу сегодняшнюю встречу час наступил. Хотелось бы его также обильно насытить вашими приветами. Напомню вам номера, на которые их можете присылать. 9940 и Viber код 44-56-86-176. Скоро озвучу те, что от вас уже пришли. У меня есть в моем распоряжении. Зовут меня Рустам Османов. Всем приятного отдыха.

0: Кассетник.
1: Ну а я пока приступлю к делу. Есть первое в этом часе сообщение от Яна. Здравствуйте, передаю привет в город Кричев моей любимой Сергеевне. Спасибо тебе за прекрасный дачный вечер. Люблю тебя очень сильно. Ах, какая идиллия. Вечер, дача, довольная от полученного привета Сергеевна. Ну, прелесть, да и только. Я могу вам только пожелать, чтобы этот вечер подарил вам настоящее удовольствие и хорошего отдыха вам, конечно. Друзья мои, подкрепляйте отдых приветами. Пишите их в программу «Двухкассетник» на наши номера 9940, а также Viber, код 44 56 86 176.

0: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
1: Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

0: Маятник.
1: Ничего недалеко, все близко, близко. Программа «Двухкассетник» на радио Могилев. Близко и я, Рустам Османов. Вот, вы же меня слышите. А я думаю, что может быть лучше, чем провести вечер с теми, с кем хорошо душе? Это могут быть и друзья, и, конечно же, семья. И вот такой семейный привет супруге Ирине и дочкам Насте и Валерии. Желаю отличного субботнего вечера и прекрасного настроения. Супруг и папа подписался. Но мне кажется, именно такой вечер у вас и складывается прямо сейчас. Это здорово, это ценно и не может не радовать. Привет вам и от радио Могилев. Продолжаю зачитывать ваши сообщения в программе «Двухкассетник». А вам остается их только присылать мне на наши номера 9940 и Viber, код 44 56 86 176.

0: Сетник.
1: Ну, мальчик-бродяга пусть себе бродит, если ему так хочется. А у нас тут есть сообщение, да еще какое. Честное слово, вот так случайно произошло.

любимую сестричку Людаговскую Наталью с новосельем. Счастья, любви, достатка, веселья и улыбок в твой дом. Всего самого наилучшего. Поздравления от всех родных и близких, сидящих за столом. Ну, друзья, поздравляю и аплодирую. Свой уголок — это прекрасно. Знаете, как по старой примете, чтобы все хорошее пришло в дом, надо кошку запустить туда первой. А есть еще одна примета. Нужно в новоселье слушать радио Могилев. С этим вы справились отлично, поэтому, думаю, ваше гнездышко будет полниться всем тем хорошим, что вам, Наталья, пожелали в этом сообщении. Еще раз поздравляю. Вот такие события у нас на двухкассетнике случаются, происходят. Делитесь и вы своими, друзья, пока время есть. 9940, короткий номер, Viber, код 44 56 86 176.

0: Прогноз погоды на ближайшие трое суток. Завтра по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный порывистый. Температура воздуха ночью плюс 9, плюс 14, днем плюс 28, плюс 33. В понедельник кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Температура воздуха ночью плюс 12, плюс 17, днем плюс 20, плюс 25, местами плюс 27. Во вторник временами дожди, местами сильные дожди, грозы. Температура воздуха ночью плюс 12, плюс 17, днем плюс 15, плюс 20, местами плюс 26. Данные о погоде предоставил Могилев, Облгидромет.
1: Наши хиты.

Ну, добра, што ў нас да катастрофы справы не ідуць, і спрачацца пра Кітай нам няма чаго. У нас тут другія заботы. Мы перадаём прыветы. Валерій із Елізава поздравляет всех і дачнікаў в аграгарадке Свіслач Асіповіцкага района з днём рождения іх аграгарадка. Я сегодня туда уже привет отправлял, и еще раз хочу передать свои поздравления, пожелать процветания агрогородку Свислач и счастья его жителям. Ну а еще позитивнейшее сообщение есть. Привет, любимое радио. Спасибо, что вы есть у нас. Привет моим любимым девочкам Даше и Есении. Я вас люблю, мои девчонки. С двухкассетником? Хорошее замечание. Шашлык в 1000 раз вкуснее. Денис подписался. Ну что вам сказать, Денис? Вам спасибо, что вы у нас есть. А насчет шашлыка я бы попробовал, но придется, наверное, просто поверить вам на слово. Хорошего отдыха и приятного вам аппетита. Друзья мои, напоминаю, что время не резиновое, оно потихоньку тает, поэтому еще можете успеть написать свое сообщение, если у вас есть такая мысль, передать привет или поздравить своих родных, друзей, близких, коллег, если есть для этого повод. Пишите на наши номера, короткий номер 9940, Viber, код 44 56 86 176.

0: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
1: Телефон рекламной службы 32 32 32.
2: Наши хиты.

0: Ну что ж, пора завершать двухкассетник на сегодня. Веселье при этом продолжается на радио Могилев, поэтому оставайтесь на наших волнах. Рустам Османов был с вами. Приятного отдыха желаю. Услышимся обязательно.
1: Алиса, включи радио Могилев.
2: Хорошо. Включаю радио Могилев.

Завтра по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. И ветер юго-западный, порывистый. Температура воздуха ночью +9, +14, днем +28, +33.

0: Гороскоп. Гороскоп. Об чем нам зорки нашептали.
1: Для лиц старше 14 лет.
2: Что обещают зорки кожному з нас завтра, расскажу зараз.
3: Овен.
4: Каб домагшися поспеху, достатково не захопляться пустыми фантазиями.
3: Телец.
4: Для достигнения успеха вам необходимо не только плановать, але и мкливо перетворять идеи у життё.
3: Близняты.
4: Дивности хапая, вы будете прикладывать намагання у чимсь одним, а выиграете у іншим.
3: Рак.
4: Нелепший час для экспериментов со здоровьем. Устримайтеся от усяго, что може нанести шкоду вашему организму.
3: Лео.
4: Прикладываючи невеликие силы, вы сможете домагшися уникальных выников и прогресса у тим, что для вас важно.
3: Дева.
4: Николи не кажите николи. И поспробуйте посябровать со словом «могу».
3: Шали.
4: Займитесь любимой справой. Немагчыма домагшися поспеху у тим, что суперечить вашей природе.
3: Скорпион.
4: Оптимизм и упевненность во удалом завершении справ дозволить вам быть вельми поспяховыми.
3: Стрелец.
4: Повышается активность, але с гэтым не заўсёды згодна ваше здоровье. Чаргуйте працу и отпочинок.
3: Козярог.
4: Не простый день, але справа не у тяжкостях, а у вашей нерашучасти.
3: Водолей.
4: Перестаньте переступать с ноги на ногу и зробите уже первый рашучий крок.
3: Рыбы.
4: Ваша звычка открыто казать про свои намеры может адмуна отбиться на ажыццяўленні задуманага.
2: С вами была Ира Александрова. Приемного вечера.
0: Гороскоп на радио Могилёв.
1: Гороскоп.
5: Уважаемые слушатели, убавьте яркость на радио.
6: Но у радио нет яркости.
0: Это пока.
5: Бетера дарит фрибонус на 1000 рублей и 1000 вращений новым клиентам казино.
0: Некоторые бонусы видно даже по радио.
5: Бетера. Твоему старту большие цифры.
7: Сайт pm.by. Телефон 214. Получение, применение, разрывно связано с риском получения убытка.
0: Радио Могилев.

ночи. Позволь музыке унести тебя в мир мечтаний. Каждый четверг в 23:00 только медленная музыка и мой голос для тебя.

0: Уважаемые слушатели, убавьте яркость на радио.
1: Но у радио нет яркости.
2: Это пока.
0: Бетера дарит фрибонус на 1000 рублей и 1000 вращений новым клиентам казино.
2: Некоторые бонусы видно даже по радио.
0: Бетера. Твоему старту большие цифры.
3: Сайт pm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.
4: Радио Могилев.

приветы, поздравления и море позитива. Каждый день с 13 до 14 передаем хорошее настроение в программе «Привет в обед». Пишите, и ваш привет прозвучит в эфире.

0: Чтобы рассказать обо всех обновлениях в Betera Pass, нам нужно ускориться. Новые бонусные игры «Фриспинатор», «Скретчер», «Плинка», «Фрибоксер», «Фортунатор» и «Колесо чемпионов» уже у нас. А теперь помедленнее. Даем до 1000 фриспинов и до 1000 рублей фрибонус. А дальше снова быстро. Сайт bm.by, телефон 214. Получение прибыли не разрывно связано с риском получения убытков.
1: Наши хиты.

0: В Могилеве 22 часа.
1: Включай радио Могилев в 22:00 и отрывайся целых два танцевальных часа. Два танцевальных часа. Часа. Часа. Часа. Часа.
2: Часа. Часа. Часа.
3: Два танцевальных часа.

Кирилл Могилев. I was waiting.

0: целых два танцевальных часа. Два танцевальных часа. Часа. Часа. Часа. Часа. Часа.
1: Часа. Часа. Часа.
2: Два танцевальных часа.
0: Каждую пятницу и субботу.
2: Пятницу и субботу.

Радиопрограмма «Радио Могилев». Лицензия номер 02-330-64. Выданная Министерством информации Республики Беларусь от 28 февраля 2014 года. Для лиц старше 12 лет.

0: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
1: Телефон рекламной службы 8-029-131-17-31. I need your arms around me, I need to feel your touch.

16 августа по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер юго-западный порывистый, температура воздуха днем +28, +33.

0: Готовы узнать, что звезды готовят именно для вас на предстоящую неделю? Тогда слушайте «Звезды на пели» «Астрохит недели» по субботам в 11:00. Астропрогноз на языке популярных хитов.
1: Астрохит недели.
0: Не пропусти.

0: Радио Могилев.
1: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

каждый хит становится историей, но не каждая история становится хитом. Global Hit — это 20 самых мощных треков со всего мира. И только один из них пробьется на вершину. Факты, сплетни, новости и много-много музыки. На радио Могилев слушай каждую пятницу в 17:15.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

16 августа по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный порывистый. Температура воздуха днем +28, +33.

ночи. Позволь музыке унести тебя в мир мечтаний. Каждый четверг в 23:00 только медленная музыка и мой голос для тебя.

0: Приветы, поздравления и море позитива. Каждый день с 13 до 14 передаем хорошее настроение в программе «Привет в обед». Пишите, и ваш привет прозвучит в эфире.
1: Слушай,

16 августа по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер юго-западный порывистый, температура воздуха днем плюс 28, плюс 33.